побаловается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.

0: Температура стабилизировалась.
1: You are simply a machine.
2: I am a machine. Nothing more.

czwórka, dwójka, sześć, czwarta, trójka, pięciorka, czwórka, dwójka, sześć, czwarta, trójka, pięciorka. Внимание, восемь, тройка, четверка, семь, двойка, восемь, тройка, четверка, семь, двойка, тройка, одинка, шесть, одинка, одинка, тройка, одинка, шесть, одинка, одинка, семь, четверка, шесть, тройка, девять, семь, четверка, шесть, тройка, девять, восемь, шесть, шесть. Двойка, девять, восемь, шесть, шесть, двойка, девять. Внимание, восемь, тройка, четверка, семь, двойка, тройка, одинка, шесть, одинка, одинка. Семь, четверка, шесть, тройка, девять, восемь, шесть, шесть, двойка, девять.